Зачем, по-вашему, я научился членам? Зачем на ебальнике пассивных? Достиг, я заставил. Как? Если мне нужен огонь. Черт, не в Симен.

0: cock.
1: O país de
0: big fat cock.
2: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
1: Малые красавицы. И
0: вальсы.
1: Французской булки. Любовь шампанское.
2: The spanking.
0: That's amazing. Как
1: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
1: упоительный в России.
0: Big bad cock.
1: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
1: И только
0: bondage
1: в голубых глазах торта.
0: Как
1: упоительный в России.
0: Big bad cock.
1: Пускай все сон, пускай любовь.
0: Dark fantasy.
1: Ну что тебе, мои
2: fucking slaves.
0: The semen.
1: На том этом свете буду вспоминать я.
2: Billy Harrington.
0: Как
1: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: shit, I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300
1: каждый раз, когда
2: Fisting
3: Boy Next Door,
1: я бы бомжевала возле
2: Ass,
1: я бы стала самой бедной из
3: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300
1: каждый раз, когда

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во Всеркл открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Семен. Падаю с неба, это всегда так красиво, но когда прямо на...
3: Anal. Dungeon Master.
2: Больно, я возвращался
1: с... Gay party.
2: Тогда меня осенило, что будет, если не...
3: Любит.
2: Что если...
3: Sisting.
2: Попробовать, ведь...
3: Sisting.
2: Заключается лишь в том, что ты можешь себе...
3: Stick your finger in. Anal.
2: Который...
3: Loop it up.
2: Зачем тебе...
3: Gay sex.
2: Если каждый день ты можешь...
3: Do sisting for $300.

0: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваривай. Обязательно.
1: The semen.
0: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: for master.
1: Fat cock.
0: Запал, чтобы
2: gay sex.
0: Никто не знал, чтобы
3: the spanking.
0: Был, но перебор.
2: Слышь?
0: Кричат с тех пор. Отдай.

0: Вы поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась. Свердят над данжем назад. Сами будем решать, где
1: suck dick. Anal.
0: Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: I'm

0: изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: дуэйнов.
0: Все поголовно предали.
1: Ой,
0: придумали, стали.
2: Come back.

время, чтоб выпал. Это время, чтоб выбыл. Через кухни бетонных поезд. Глуп, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутое небо снесет их, как курица капает. Так вот и взаправду. Мы же только то.

0: Fisting.
1: Anal.
2: Мы с тобой, а это лишь. Да, и сможет так.
0: Fucking coming.
2: За спиной, но это девочка с. Самый
0: horny.
2: Пусть услышит. Про настоящую.
0: Next door.

0: Народ,
1: фестинг,
0: мы с тобой, а это ли любовь, да, и сможет так ли,
1: fucking coming,
0: за спиной, но это девочка, самый, и снова.

0: his heart. Latex gloves.
1: Позови меня на
0: гей-парти дня. That turns hot. Latex gloves.
2: Позови меня тихо по имени.

0: Тебе, конечно, будут говорить, finger, да нет, ну не всегда.
1: In my ass. Finger, finger, in ass, in my ass. Finger, finger.

0: Видишь меня, пишешь
1: Sad cock.
0: Ролики в сепе как
2: Spanking.
0: Да я орел, а ты
1: Suck dick.
0: А я король, а ты
1: Suck shit.
3: Я задонатил на цепь Бэйн, выгляжу будто
4: Full master.
3: Я на
4: Penis.
3: Я на трэпе.

0: Gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
0: Гачи.
1: РП. Жестик, пятый сервер.
2: 5-8.
1: Скачивайте
2: вебсайт.
1: И играйте в моем
2: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
2: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
2: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
3: У меня много.
2: Fisting.
3: Ведь у меня много.
2: Finger.
3: Ну, простите.
2: It's a fucking deep.

0: deep.
1: Я смотрю, тебя правильно.
0: Touch.
1: На карманы расходы.
0: $100.
1: Если будут

0: А хочеш?
1: Fucking deep.
2: Ну а кто ж не хочет? Мы навсегда хотели.
1: Hot loads.
2: За окнами.
0: Ой.
2: Я тебя.
1: Website.

0: master horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
1: Office lady.
0: Yeah. Boy next door.
1: Office lady.
0: Boy next door.
1: Office lady.
0: Yeah. Boy next door.
1: Office lady.
0: Куда они все смело идут, я им всем объявляю.
1: Fuck you.
0: Bondage master.
2: Передо мной считай, что он уже.
0: Okay.
2: Я не знаю, почему я решил.
0: Anal.
1: Fisting.
2: Может быть, потому что
0: shit in
2: mongols. Ходят, блять, по улице со мною.
1: Fucking slaves.
2: Будь я даже
0: faggot.
2: Я вас априори.

0: Ось
1: Фінгер
0: Єдинственной на свете Пливу я сквозь
1: Фінгер
0: К единственной на свете Скорей до я добраться хочу Я здесь, я...
1: О, мастер.
0: Я...

0: Стой.
1: Морас.
2: Непременно найдет, ведь так не бывает.
3: Данжин.
2: Что были потеряны.
4: Слышь.
2: Ведь так не бывает.
3: Данжин.

0: Ой.
1: Услышит, пусть Ой. Придет, пусть
0: Ой.
1: Непременно найдет. Ведь так не бывает,
2: Данжин.
1: Что были потеряны.
2: Слышь.
1: Ведь так не бывает,
2: Данжин.

0: мой бюджет. У меня был за последний
1: Dungeon.
0: Сделала это мама.
1: Сет
0: по плану.
1: Семен
0: Дан.
2: Помню время, когда не было.

0: Yes, you will.
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дик.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Весь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведомо. Отпусти мне
1: нахуй.

0: Demon.
1: Я не в силах промолчать.
2: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня.
2: Game amazing.
1: Кто
2: for Master.
3: Swallow.
1: Свой на теле. Я ни разу не снимал.
2: А for dungeon. My house.
1: Он не раз меня спасал.
3: Fucking coming.
1: Было

0: Finger deep.
1: Придумай. Не тая всю правду расскажу.
0: Fantasy.
1: Мою прошу, послушай.

0: ты. Boy next door.
1: Где также ночью синей струится лунный. Но нам с тобой.
2: The semen.
0: This is

0: acting. After 100 or 2 auditions and small parts, you know, I decided, you know, I'm a master.
1: Ребятам по соседству, таким же, как и я. Уйдет неслышно, пока весь
0: дунжин спит.
1: И
0: пейно.

0: стоимостью 300 баксов.
1: Действительно, Серега,
2: да как?
1: Это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на
0: Party.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Oh yeah.
3: Oh yeah.
4: Oh yeah.
5: Ask.
6: Игрушка. Твоих
7: руках. Finger.
6: Не спутать.
8: Sad cock.
6: Было лучше. В моих мечтах.
7: Swallow.
6: Скучно.

0: На днях решил разгрестись anal. На хате выкинуть в пизду весь come. И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный ass. Нахожу коробок полный убийственный
1: семен.
0: Я этот ass последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: fucking.
0: А я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spank.
0: Но не будем, главное все. И я

но не совсем. В больничке корабль Seaman. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все Seaman заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю укурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бог запретили. Да мы одним коробком людей валили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили, красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную день. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: достану их все равно. И снова в сердце.
1: Gang enough.
0: У меня в груди.
2: Blue my ass.
0: Сразу пробудил эти
2: fingers.

0: Ну.
1: Не впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах.
2: Okay, boy.
0: Yes.
1: А пожелай ты...
0: Stick finger in your ass. Yes.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что не говори. Сейчас будет по 100 грамм и не мотаться под... Но рановато.

0: мълчите кране, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: ass.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: My name is Bad. I'm Harley. I'm
3: Богиня, прижмитесь, пожалуйста, к Dungeon. Всем постам я увидел. Это действительно.

0: do anal.
1: Baggage.
0: So horny. So deep.
2: Full master.
3: Для меня пенский family.
0: Latex love.
3: Хочу, как у...
0: Dungeon master.
4: Harrington.
3: Можешь сидеть. И мы все так хотим.
0: Fat hot.
3: Как у

0: Dick.
1: А еще говорят, что
2: Dungeon Master.
1: Только то, кто сумеет хоть чем-то
0: упомянуть. Coming.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.
1: Солнечный край. Потом где рай.
0: You anal fucking deep. Celebrate. Suck some dick.
3: The semen.
0: My ass. My ass.
1: This thing.
4: Ganging up.
0: Latex glove. It's lube it up. Dungeon master.
1: На Кавказе так
0: свято, как учит. Gay website.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.

0: еще хорошо говорят. У нас эти горы и море не могут не радовать. Это Кавказ.
1: This thing is 300 bucks.

0: Смотрю наши старые фото и честно мне хочется счастливый билет бонг.
1: Офигенный так, ну так мало, сколько не
2: спанкинг,
1: но не спанкинг. Держи, теплеток говорил. Master.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев. За тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Long. Fisting. Anal. Coming. Полу. Come shot.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай.

0: Здорово. MC Gay. Здесь. Сейчас буду читать свой...
1: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
0: Да.
2: Suck
0: мой
2: dick.
0: Да.
2: Do anal.
0: Донбасс. Давайте. Раз. Раз.
3: One, two, three.
0: Четыре. Восемь.

0: Anal.
1: Fist.
2: Не знал, не ведал запаха.
0: Gay party up here.
2: Но вот в компанию попал и опустился.
0: Swallow cum.
2: Без руля и...
0: Dungeon master.

0: Radio.
1: Gay website?
2: Oh shit, I'm sorry.
3: Czar for what?
4: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
1: Bondage, gay website.
4: Тем, кто
1: fisting,
4: не страшны
1: gifts.

0: Assisting.
1: Уважает, кто к тебе пристает, того
0: Boy next door.
1: Не жалят тому
0: Do anal.

0: gave you good advice.
1: You obviously want to suck what a real man has. So get down on your knees and suck every last drop of my cum until my dick is drained. Now!
2: I'm hired for people to fulfill their fantasies. Deep, dark fantasies.
1: I'll give you one more round, okay?
0: Yeah.
1: This round here, I want you to jerk off. I don't know why I want
0: you. Oh shit, I'm sorry.
3: Когда скромняга
4: мой
3: отдыхал от
4: секс
3: с Геральтом из
4: он фистинг
3: эту
4: ass
3: сразился белый
4: cum swallow
3: semen
4: чёрта
3: и эльфа
4: фистинг
0: anal
4: boyfriend ass
3: когорты
0: Legs.
3: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
4: Stick an ass.
3: Мне людню.
5: Fat cock.
3: По зубам целился тот.
0: Legs.
3: Мне рогом прямо в
4: ass.
3: И тут
4: Master.
3: Крикнул, вот твой
0: Coming.
3: Час.
6: Не так все было. Где же твою хваленую?
4: 300 bucks. Bucks.
5: Мы историю не пишут.
3: Ведьмаку заплатите
4: 300 bucks. 300 bucks.
3: Ведьмаку заплатите
4: Stick finger in. Keep

0: Fisting ass.
1: Прошлой осенью и зимой потом меня
0: Fisting ass.
1: И весной одной
0: We
1: Сокосный год
0: Fisting

0: второй его пока что нет, и вам не повезло. Сейчас будет
1: finger it, stick. Full master.
0: Четыре гомика. Сплю я с
1: latex gloves.

0: сейчас, согласно селебрити интриги года, таинственном побеге
1: вместе
0: с Шоком, будто бы, но нам все-таки удалось найти. Они покинули...

0: spanking.
1: Dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
3: Do you like what you see?
4: Не просто быть собой, когда шагает
3: бой.
4: Только
3: master.
4: Птицы бьется.
3: Fucking coming.
4: И смеется. Yeah. Ему не удается.
3: This thing is $300. Dungeon master.
4: Где-то течет.
3: I come.
4: Где-то
3: your
4: все ждут.
3: Fucking slaves.
4: Это
3: fuck you.
4: Слегка просто
3: finger
4: щекочет
3: my ass.

0: Бен Кокс.
1: Не скажем, что мы в ней слушаем. На нас так странно смотрят радужные
2: Six, hot, low,

0: Master.
1: Anal.
0: Порваная.
1: Bondage.
0: Fucking
1: latex glove.
0: Ей скейтер,
1: мастер,
0: клетни,
1: anal,
0: укради,
1: навечно
0: в свой заброшенный скейт-парк. Эй, скейтер,
1: мастер,
0: клетни,
1: anal.
0: Эй, скейтер,
1: мастер,
0: клетни,
1: anal,
0: укради, навечно в свой заброшенный скейт-парк.
2: Nothing personal,
1: boy,
2: but I must go
1: coming.

0: anal. Come. Сачу that cock.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Diet, diet, diet.
0: Anal. Come.
1: А меня
0: gay party
1: встречает. Diet, diet, diet.
0: Anal. Come. Сачу that cock.
1: Желает.
0: Oh yeah.
1: Снова свободен с до головы.
0: Finger.
1: Щекочет женский.
0: $300.
1: Остались где-то позади.

Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
0: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под из
3: Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах.

0: порядок. Где еще такое семя? Где еще такой под одной огромной
1: данжен?
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: Радио.
1: Гей вебсайт. Трейд.
2: Ход твой мысли странный.
1: Мистер Афлоттен. Ас.
2: Укушен.
1: Ромб.
2: Бывало застревали. Как
1: мувис.
2: Сыны. Что знал ты о дне?
1: Дар Эйнэ.
2: Куда хотел однажды?
1: Коммент.
2: Как будто с
1: гей вебсайт
2: упавший со своим со своим.
3: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим без ума с тиктока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо.

0: know.
1: Не лезь, ты какая еда.
0: It's amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Orny.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
2: Real man.

0: Кто сказал, что любовь умерла, что нет
1: семена,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой. Yeah.

0: fat cock.
1: Каждый день мне
2: стреляет
1: хамшат. Но эти песни делают только сильнее. И я слушаю, как
3: Санкет
1: со мной.
2: My love.
1: Я
3: гачи.
1: Секс. До конца. Это мой бой.

последний лапрак, мой бой. Даже если плохо, мой бой, пока не гаснет, бьется.

0: Semen next door. Привычка swallow cock. Пошла в масштабе.
1: Предупреждает.
0: The semen.
2: Это cock.
1: Предупреждает. Предупреждает.
3: Dark home.
0: Boy next door turns me on. Do
4: gay performance art.
3: Dark home.
0: Не anal sex.
5: Немало утекло с тех пор.
0: The semen
4: in my ass.
5: Нам слаще аромат роз.
0: The semen.
5: Перегар.
0: Have semen.
4: Dark.
3: Upload
4: your finger.
1: Предупреждает.
0: The semen.
4: Come.
1: Предупреждает.
5: Предупреждает.
3: Dark home.
0: Boy next door turns me on.
3: Thank you, sir.
4: Gay performance art.
6: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что предупредил.
7: Извини меня за грустный...
4: Anal sex. Your finger.
7: С нынешнего дня...
1: Объявим...
4: In my ass.
0: The semen...
1: Это...
4: Come.
1: Предупреждает...
3: Dark home.
0: Boy next door turns me on.
3: Thank you, sir.
4: Do gay performance art.

0: boy next door.
1: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: dungeon
1: вывожу дрессированных
3: Slaves.
1: Своих.
3: Get your ass back.

0: do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?

0: бордель.
1: Начинают
2: anal
3: sex.
1: Позабыто все на свете.
0: Semen.
3: My ass.
4: Dungeon.
3: Anal.
4: Fisting.
3: Fucking deep.
4: Dungeon.
3: Anal.
4: Fisting.
3: Fucking deep.
1: Ah!

0: Семен.
1: Хочется когда-то
2: как?
3: Сам дед.
4: Don't do anal.
3: Suck dick.
5: Dungeon.
4: Anal.
5: Fisting.
3: Fucking deep.
5: Dungeon.
4: Anal.

0: Моя, как ты. О, Данжин.
1: Если б я был
2: гей-бой,
1: я б имел трех и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
2: секс
1: и забот. Ах, спасибо!
3: Неплохо
1: очень иметь.

0: мой халат гладит у доски. Шьет бывит, а Фатима штопает. Трешовый красота, что ни говори, но с другой стороны.
1: Фистинг.
0: Тоже три. Неплохо очень иметь.
2: Слышно.

0: как быть нам?
1: Фолмастер.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз?
1: Три.
0: Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы...
1: Boy next door. Не

0: Хочу, чтобы как в книжке
1: сак-сак-сак,
0: черные делишки,
2: Попу-слэйс,
0: мелкие воришки, чувствовать
3: продано
0: братишки, что сейчас
3: мой

0: swallow cup.
1: Леди, я местный Дэйли. Попробуй, я не
0: Нордисон.
1: Любая мною банкинг. А как же ты?
0: Master.
2: С тобой чуть-чуть не
1: уй.
2: Я тоже
1: suck some dick.
0: Bondage.
2: А ты
0: gay.
2: Ой, зацепил. Хочешь, я буду
0: Dungeon Master.
2: Ты очень даже
0: horny.
2: Но я тебя
0: do anal.
2: Только скажи, хочешь, я буду
0: Dungeon Master.
2: Warning.
0: Do anal. Do anal.

Dungeon Master. Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается? Dungeon Master.

0: anal.
1: Как ты.
0: Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато.
2: Get your ass back here.
1: Ты вновь уйдешь по-английски.
2: Right,
0: yeah, bro.
1: Больные чувства и виски, ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.
1: Номер его.
0: Dungeon.
1: Вы

0: Так.
1: Это наш шанс.
2: Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
3: Party.

0: latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
3: Bad cop.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Отпускай.
3: The semen.
2: Spanking. Really hairy.
0: Amazing.
4: И тогда на
0: gay website.
4: Вдруг запляшут облака. И
0: full master.
4: Запиликают нас.
3: Dicks.
4: С голубого.
0: Latex glove.
4: Начинается.
0: My cum.
1: Suction.
4: Начинается.
2: The spanking.
4: С голубого.
0: Latex glove.
4: Начинается.
0: My cum.
1: Suction.
4: Начинается.
2: The spanking.
5: Thank you.

0: Stick your finger in my ass.
1: Я и ты грязные
0: Попа.
1: Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее
0: put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как
0: делают
1: 15
0: 300 bucks.

0: чтобы скушать потом своим грязненьким ротом, словно дальше плевать прямо на
1: дом.
0: Ведь в блевотенью так круто друг другу доставлять.

0: finger. And anal.
1: Для чего скажи
0: do anal.
2: Dark home.
1: Когда твой
2: cock coming.
1: Ярко в этом смысла ноль, если тебе...
3: Hey, boy.

0: might come.
1: Прошу лишь одного.
0: Fuck you.
1: Меня.
0: Yeah.
1: Ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой.
0: Boy. Yes. Let's go. Finger and aim.

0: Ничего не понимаю, почему же...
1: I'm so horny. Каждый раз, когда ты... Fucking coming in my ass.
2: Lube it up.
0: Не будем, но пока мы не забудем, как ты мне пообещал, что будешь...
1: Boy next door.
0: А мы не знаем сами, будет между нами, и ты...
1: So horny.
0: Парень, но ты всего лишь...
1: Hey.
0: А может мы с тобою поедем на...
1: Hey, party. My angel.
0: На прощание ты поцелуешь друг. А мы не знаем сами,
1: Sense.
0: Будет между нами, и ты
1: so horny.
0: Парень, но ты всего лишь
1: hey.
0: А может мы с тобою поедем на
1: hey, party. My angel.

0: разорвались да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой на земле рекой устроили потоп.
1: Как
0: не спутаться мне с
1: белой,
0: подскажет один лишь
1: бой.
0: Топтали, стынули злобные рано утром за стеною в ужасе кричат.
1: Как
0: череде простых событий,
1: как
0: мы оказались.

0: Мы легкий сон, ланфрен, ланфрен, сорвем с ветки, как сладок ланфрен, ланфрен, такие
1: фэнтези,
0: так редки, ланфрен, ланфрен, та-ти-та, но слаще твою
1: ласка,
0: и семен
1: падает
0: тебе на грудь.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cum Shot.
1: Suck Dick.

0: Димин.
1: Фэт Хак.
2: А потом по ней пройдет Павлов. Снова чистый.
3: Май Кал. Дик.
4: Даранжин.
3: Фингер стик.
2: Снова чистый.
3: Дик. Даранжин.
2: Фингер стик.

0: кем ты, что с тобой? Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду. Все скучаю по тебе.
2: Hey, party up here.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна
1: Stick your finger
0: у окна.

напиши, не напиши. Хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне. Тогда легче мне.

0: Анжелин.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.

0: do anal. 300 fucking bucks, anal master.
1: Really?
0: That car.
1: Ass.
0: 300 fucking bucks, anal master.
2: Suck some dick and celebrate.
0: Do you like what you see? My ass.
1: Я искал тебя вечно.
0: Вот fucking slay. Делаю вдох, так пахнет. My ass.
1: Я искал тебя вечно.
0: Вот fucking slay.

0: Лес, деревья, металл,
1: дик, кам,
0: плод, мелкими каплями прогонит
1: мать.
0: И среди всех своих остались лишь
1: 300 бакс
0: на мятой
1: next door,
0: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: existing 300.
1: Секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести,
2: строиться
1: на работу и быть бесполезным куском дерьма.
3: Oh,

0: Фокин.
1: Маг ночью после бродил,
2: на кейп-вебсайт
1: разлил он
2: The Semen
1: эликсир и лишь проговорил
0: Stick your finger in my ass.

0: Утро крестьянам помогло.
1: Мягко.
2: Семена.
0: За полчаса.
3: Сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
4: Oh, shit.

0: Здравствуй,
1: мастер. Fucking coming.
0: Мы не все.
1: Finger.
0: Бомбы пробежаться по...
1: My ass. Full dungeon.
0: Прошагали пол.
1: Этот
0: секс. Мы приближали как могли. Этот...
2: Flash of spanking.
3: Semen.
0: Браво! Это...
4: Suction.

0: белый.
1: Ты должен мне помочь. Я сказал тебе.
0: Okay.
1: О чем речь? Faggot. Наверное, тебя давным-давно уже ждет.
0: Penetration.
1: То, что я сказал.
2: За это время.
0: The slave.
2: Не покидала диван.
0: Bam.
1: Залез на него.

0: look at you as not as in party.
1: Semen.
0: Станет им эликсиром.
2: Anal.
3: Принадлежит только
4: master.
3: Лишь ты должен править.

0: Где-то
1: Latest.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у Алисы.
4: Вы готовы, дети?
1: Yes.

0: чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Эхворт.
0: Конечно, в Китикет. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: семян.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китикет. Для энергичных.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радио информационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись Exotic Pop Duet.